3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок.
1: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. Пивот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал,

Ей, хлопці! Та ну заграйте! Та ну заграйте!

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянске стартовал всероссийский теннисный турнир «Хрустальный мяч». Состязания проходят по олимпийской системе. Игроки соревнуются как в одиночном, так и в парном разрядах. Все правила соответствуют официальным требованиям Российского теннисного тура и Федерации тенниса России. Всего в турнире заявлено порядка 50 спортсменов. Теннисисты представляют Брянск, Брянскую область, Белгородскую область, Воронеж, Курск, Казань, Курскую область, Липецк, Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург, Смоленск и Тулу. Отмечается, в Брянской области взрослые турниры проводятся еще с 2020 года. Позднее в 23-м организаторы добавили категорию для юношей и девушек до 17 лет. Состязания для юных спортсменов помогают развивать теннис в Брянском регионе, а также дают молодым игрокам возможность расти профессионально и лично и повышают популярность данного вида спорта. Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл в ничью с Хансом Ниманом. Шахматисты сыграли 8 партий в быструю классику с контролем 60 минут плюс 30 секунд по 2 партии в день. В первой партии Непомнящему удалось добиться победы белыми фигурами. Последующие 3 партии завершились ничейным счетом. За 2 тура до конца Непомнящий шел впереди с минимальным преимуществом и в первой партии заключительного дня уступил возможность досрочно выиграть матч. Брянскому шахматисту Яну Непомнящему для победы в матче необходимо было не проиграть черными фигурами в заключительной встрече. Однако Ниман практически безупречно провел партию и сумел отыграться. Тайбрейк не был предусмотрен, поэтому матч закончился с ничейным счетом 4-4. Инициатором этой встречи выступил Ханс Ниман. Напомню, в прошлом году на Аэрофлот Опен шахматисты сыграли также в ничью. После этого Ниман бросил вызов Яну Непомнящему. В рейтинге Международной шахматной федерации брянский шахматист поднялся на 4 позиции и теперь занимает 16 место. Ханс Ниман опустился на 13-ю строчку. Команда администрации города Брянска одержала победу в региональном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», заняв первое место в группе государственных, гражданских и муниципальных служащих. Фестиваль ГТО прошел на стадионе «Десна» и собрал 33 команды из Брянской области и города Брянска. Участники соревновались в различных дисциплинах, среди которых отжимания, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа и бег на дистанцию 2 километра. Возраст спортсмена варьировался от 25 до 64 лет. По итогам соревнований каждому участнику команды-победительницы были вручены почетные грамоты. Отмечается важность регулярных занятий спортом и активного образа жизни как для государственных и муниципальных служащих, так и для простых граждан Брянской и Брянской области. В Брянске состоялось первенство области по легкой атлетике среди юных спортсменов. Представители различных спортивных школ в возрасте до 13 лет боролись за путевки на крупные всероссийские старты. Сильнейшие легкоатлеты из Брянска, Новозыбкова, Клинцовского, Жуковского и других районов области. Они соревновались в беге на различные дистанции, метании ядра и молота, прыжках в длину, в высоту и в эстафете. Больше всего наград завоевали легкоатлеты спортивной школы Олимпийского резерва имени Владимира Самотесова. Победители осенью представят наш регион на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом. Мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

одной. И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно,

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население. Разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство обсудило порядок выплат жителям, пострадавшим от атак вооруженных сил Украины. В их числе единовременная материальная помощь и

финансовая помощь в связи с утратой движимого имущества, единовременное пособие за причиненный вред здоровью, а также в связи с гибелью, который выплачивается в равных долях каждому члену семьи. С момента реализации указанных мер социальной поддержки по настоящее время перечислены денежные средства более чем 4500 граждан. Егор Ковальчук подчеркнул, с целью сокращения периода рассмотрения документов в максимально короткие сроки предстоит реализовать принцип одного окна. Охрана избирательных участков в период предстоящих выборов в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия будут обеспечивать соответствующие меры контроля общественного порядка и общественной безопасности, охраны помещений избирательных комиссий, а также помещений для голосования и мест для хранения избирательных бюллетеней. Кроме того, будут осуществляться меры безопасности в отношении членов региональных избиркомов и членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. Властям Брянского субъекта Федерации рекомендовано совместно с избирательными комиссиями предусмотреть резервные помещения для них, а также территориальных участковых избирательных комиссий для организации непрерывной работы в период подготовки и проведения плебисцита. Выборы в Государственную Думу, напомню, пройдут 20 сентября. Как отметила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, скорее всего, они будут проходить в течение 3 дней, как и в ходе предыдущих избирательных кампаний. В Кремле заявили, Киев по-прежнему затягивает процесс урегулирования конфликта и отказывается от мирных переговоров, а также серьезных решений. Москва на этом фоне подчеркивает, задачи специальной военной операции будут достигнуты силовым путем. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории исконно-русских земель. Кроме того, как добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерения вступления в НАТО и проведения демилитаризации и идентификации, помимо этого принятия нейтрального, внеблокового и без ядерного статуса. Владимир Путин выразил убеждение, судя по ситуации в зоне разграничения, конфликт на Украине приближается к своему завершению. Глава государства вновь указал на то, что Россия открыта для контактов и будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство необходимо будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Документ должен быть выдан в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее необходимо не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрено исключение. Они смогут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года. Согласно предыдущей версии федерального закона о гражданстве России, отказ могут получить заявители, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение на территории России или ее пределами умышленных преступлений. При этом срок выдачи справки не уточнялся. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов тепла. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 23. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления на Брянщине было получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках приняли участие порядка 3500 тракторов различных марок, более 1000 плугов и 900 культиваторов, а также 700 сеялок и более 130 посевных комплексов. Обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех агротехнических мероприятий. Отмечается, именно в приграничных регионах области находятся основные производители картофеля, зерна и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие обеспечению мер безопасности во время посева, а также последующих агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». В правительстве Брянской области прошла рабочая встреча временно исполняющего

исполняющего обязанности губернатора Егора Кольчука с митрополитом брянским и севским Александром. Обсуждались вопросы взаимодействия правительств региона и брянской епархии. Отмечается, под началом его высокопреосвященства в регионе проводится большая работа по восстановлению святыни и строительству храмов. Модернизируется Преображенский собор Спасо-Преображенского женского монастыря в Севске. Завершается строительство Никольского собора в Карачевском Николо-Одринском женском монастыре. Егор Ковальчук выразил особую благодарность брянской епархии за оказание помощи и духовной поддержки военнослужащим, стоящим на защите государственной границы. Кроме того, большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Егор Ковальчук отметил, сотрудничество правительства региона и брянской митрополии продолжится по всем направлениям. Военный конфликт на Украине может быть завершен сегодня, если главарь киевского режима отдаст своим военным формированиям приказ уйти с территории России. Подчеркивается, при этом Российская Федерация в настоящее время сохраняет открытость переговорам с украинской стороной. Достижение цели специальной военной операции мирным путем для Москвы является предпочтительным. Добавлю, ранее Владимир Путин выразил мнение, обстановка на поле боя в зоне специальной военной операции дает основание полагать, конфликт на Украине близится к завершению. Президент отметил, называть конкретные сроки в условиях проведения боевых действий не представляется возможным. Глава государства добавил, сейчас как таковых переговоров по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются. Правительство разрешило клиникам оформлять платные услуги удаленно. Договор можно будет подписать прямо на сайте или в приложении медицинского учреждения. Это избавит посетителей от необходимости лично заполнять бумажные бланки и ускорить процесс. Новые правила вступят в силу с 1 сентября этого года и будут действовать на протяжении 5 лет. Таким образом, к сентябрю 31 года планируется полностью отработать механизмы удаленного взаимодействия между пациентами и медицинскими учреждениями. Ранее сообщалось о планах по упрощению получения медицинской помощи для участников специальной военной операции в учреждениях гражданских. Гражданского здравоохранения. Предполагается, статус ветерана спецоперации будет автоматически фиксироваться в общероссийской цифровой системе обязательного медицинского страхования. Такая мера призвана минимизировать бюрократические процедуры. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов тепла. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огарнип 32-13-25-60-00-49-048.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 23. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендом сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: сервисов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население. Разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство обсудило порядок выплат жителям, пострадавшим от атак вооруженных сил Украины. В их числе единовременная материальная помощь и финансовая помощь в связи с утратой движимого имущества, единовременное пособие за причиненный вред здоровью, а также в связи с гибелью, которые выплачиваются в равных долях каждому члену семьи. С момента реализации указанных мер социальной поддержки по настоящее время перечислены денежные средства более чем 4500 граждан. Егор Ковальчук подчеркнул, с целью сокращения периода рассмотрения документов в максимально короткие сроки предстоит реализовать принцип одного окна. Охрана избирательных участков в период предстоящих выборов в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия будут обеспечивать соответствующие меры контроля общественного порядка и общественной безопасности, охраны помещений избирательных комиссий, а также помещений для голосования и мест для хранения избирательных бюллетеней. Кроме того, будут осуществляться меры безопасности в отношении членов региональных избиркомов и членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. Властям брянского субъекта Федерации рекомендовано совместно с избирательными комиссиями предусмотреть резервные помещения для них, а также территориальных участковых избирательных комиссий для организации непрерывной работы в период подготовки и проведения плебисцита. Выборы в Государственную Думу, напомню, пройдут 20 сентября. Как отметила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, скорее всего, они будут проходить в течение 3 дней, как и в ходе предыдущих избирательных кампаний.

0: Кремле заявили, Киев по-прежнему затягивает процессы регулирования конфликта и отказывается от мирных переговоров, а также серьезных решений. Москва на этом фоне подчеркивает, задачи специальной военной операции будут достигнуты силовым путем. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории исконно русских земель. Кроме того, как добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерения вступления в НАТО и проведения демилитаризации и идентификации. Помимо этого, принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Владимир Путин выразил убеждение, судя по ситуации в зоне разграничения, конфликт на Украине приближается к своему завершению. Глава государства вновь указал на то, что Россия открыта для контактов и будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство необходимо будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Документ должен быть выдан в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее необходимо не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрены исключения. Они смогут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года. Согласно предыдущей версии федерального закона о гражданстве России, отказ могут получить заявители, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение на территории России или ее пределами умышленных преступлений. При этом срок выдачи справки не уточнялся. Официальный курс американского доллара — 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты — 84 рубля 61 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клински состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного. Интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 23. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: 4 июня в 17:00. Слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3.2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах Морозов Фуд.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы. Ну а ты? А я ему: стоп, не будем торопить события.
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Успенске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие, но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно, поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра.

0: а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продаются без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей с выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 23. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огарнип. 32-13-25-60-00-49-048.
4: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Мам, а мам?
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Москве 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления на Брянщине было получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках приняли участие порядка 3500 тракторов различных марок, более 1000 плугов и 900 культиваторов, а также 700 сеялок и более 130 посевных комплексов. Обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех агротехнических мероприятий. Отмечается, именно в приграничных регионах области находятся основные производители картофеля, зерна и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время посева, а также последующих агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». В правительстве Брянской области прошла рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука с митрополитом Брянским и Севским Александром. Обсуждались вопросы взаимодействия правительства региона и Брянской епархии. Отмечается, под началом его высокопреосвященства в регионе проводится большая работа по восстановлению святыни и строительству храмов. Модернизируется Преображенский собор Спасо-Преображенского женского монастыря в Севске. Завершается строительство Никольского собора в Карачевском Николо-Одринском женском монастыре. Егор Ковальчук выразил особую благодарность Брянской епархии за оказание помощи и духовной поддержки военнослужащим, стоящим на защите государственной границы. Кроме того, большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Егор Ковальчук отметил, сотрудничество правительства региона и Брянской митрополии продолжится по всем направлениям.
3: Военный конфликт на Украине может быть завершен сегодня, если главарь киевского режима отдаст своим военным формированиям приказ уйти с территории России. Подчеркивается, при этом Российская Федерация в настоящее время сохраняет открытость переговорам с украинской стороной. Достижение цели специальной военной операции мирным путем для Москвы является предпочтительным. Добавлю, ранее Владимир Путин выразил мнение, обстановка на поле боя в зоне специальной военной операции дает основание полагать, конфликт на Украине близится к завершению. Президент отметил, называть конкретные сроки в условиях проведения боевых действий не представляется возможным. Глава государства добавил, сейчас как таковых переговоров по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются.
4: Правительство разрешило клиникам оформлять платные услуги удаленно. Договор можно будет подписать прямо на сайте или в приложении медицинского учреждения. Это избавит посетителей от необходимости лично заполнять бумажные бланки и ускорить процесс. Новые правила вступят в силу с 1 сентября этого года и будут действовать на протяжении 5 лет. Таким образом, к сентябрю 31 года планируется полностью отработать механизм удаленного взаимодействия между пациентами и медицинскими учреждениями.

Ранее сообщалось о планах по упрощению получения медицинской помощи для участников специальной военной операции в учреждениях гражданского здравоохранения. Предполагается, статус ветерана спецоперации будет автоматически фиксироваться в общероссийской цифровой системе обязательного медицинского страхования. Такая мера призвана минимизировать бюрократические процедуры. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов тепла. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17.00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. Asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: 7 июня в 17:00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32 13 25 60 00 49 048. Поработай!

0: становится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 23. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: уже «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Брянске стартовал всероссийский теннисный турнир «Хрустальный мяч». Состязания проходят по олимпийской системе. Игроки соревнуются как в одиночном, так и в парном разрядах. Все правила соответствуют официальным требованиям Российского теннисного тура и Федерации тенниса России. Всего в турнире заявлено порядка 50 спортсменов. Теннисисты представляют Брянск, Брянскую область, Белгородскую область, Воронеж, Курск, Казань, Курскую область, Липецк, Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург, Смоленск и Тулу. Отмечается, в Брянской области взрослые турниры проводятся еще с 2020 года. Позднее в 23-м организаторы добавили категорию для юношей и девушек до 17 лет. Состязания для юных спортсменов помогают развивать теннис в Брянском регионе, а также дают молодым игрокам возможность расти профессионально и лично и повышают популярность данного вида спорта. Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл в ничью с Хансом Ниманом. Шахматисты сыграли 8 партий в быструю классику с контролем 60 минут плюс 30 секунд по 2 партии в день. В первой партии Непомнящему удалось добиться победы белыми фигурами. Последующие 3 партии завершились ничейным счетом. За 2 тура до конца Непомнящий шел впереди с минимальным преимуществом и в первой партии заключительного дня уступил возможность досрочно выиграть матч. Брянскому шахматисту Яну Непомнящему для победы в матче необходимо было не проиграть черными фигурами в заключительной встрече. Однако Ниман практически безупречно провел партию и сумел отыграться. Тайбрейк не был предусмотрен, поэтому матч закончился с ничейным счетом 4-4. Инициатором этой встречи выступил Ханс Ниман. Напомню, в прошлом году на Аэрофлот Open шахматисты сыграли также в ничью. После этого Ниман бросил вызов Яну Непомнящему. В рейтинге Международной шахматной федерации брянский шахматист поднялся на 4 позиции и теперь занимает 16 место. Ханс Ниман опустился на 13-ю строчку. Команда администрации города Брянска одержала победу в региональном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», заняв первое место в группе государственных, гражданских и муниципальных служащих. Фестиваль ГТО прошел на стадионе «Десна» и собрал 33 команды из Брянской области и города Брянска. Участники соревновались в различных дисциплинах, среди которых отжимания, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа и бег на дистанции в 2 километра. Возраст спортсмена варьировался от 25 до 64 лет. По итогам соревнований каждому участнику команды-победительницы были вручены почетные грамоты. Отмечается важность регулярных занятий спортом и активного образа жизни как для государственных и муниципальных служащих, так и для простых граждан Брянской и Брянской области. В Брянске состоялось первенство области по легкой атлетике среди юных спортсменов. Представители различных спортивных школ в возрасте до 13 лет боролись за путевки на крупные всероссийские старты. Сильнейшие легкоатлеты из Брянска, Новозыбкова, Клинцовского, Жуковского и других районов области. Они соревновались в беге на различные дистанции, метании ядра и молота, прыжках в длину, в высоту и в эстафете. Больше всего наград завоевали легкоатлеты спортивной школы Олимпийского резерва имени Владимира Самотесова. Победители осенью представят наш регион на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Памятник жертвам Чернобыля. К 20-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС в городе открыли памятник ее жертвам. В 1986 году Брянск делегировал несколько тысяч своих сыновей и дочерей на ликвидацию страшной аварии. Многие из них затем погибли или стали инвалидами, перенеся воздействие смертоносной радиации. Монумент призван увековечить подвиг этих людей. В центр бетонного треугольника помещен шар диаметром 5 метров, изображающий нашу планету. Снизу он подсвечен оранжевым светом, символизирующим радиационные излучение. Около шара установлена скульптура в виде поверженного дерева.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за «Ту самую». Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем «Ту самую». Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. Три-два радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 23. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульса. Это страсть. Страсть. Это

0: Лукония, 32, полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске создается музейно-мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв геноцида времен Великой Отечественной войны. Проект без срока давности реализуется в исполнении инициативы президента Владимира Путина. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сегодня важно, чтобы музей показал историческую правду о геноциде брянского населения, особенно когда в соседней стране возрождается фашизм. Добавлю, работниками музеев, архивов, поисковыми отрядами ведется непрерывная ежедневная работа. В том числе благодаря работе с архивами Брянский областной суд признал злодеяния фашистов в период оккупации региона времен Великой Отечественной войны геноцидом. Брянский краеведческий музей получил в свои фонды 18 копий документов, которые подтверждают факты преступлений времен Великой Отечественной войны, а также опросные листы вернувшихся из нацистского плена и акты комиссии по расследованию дел того времени. Порядка 80 тысяч жителей Брянщины уже выбрали объекты для благоустройства. В Брянской области, напомню, уже в шестой раз продолжается всероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды. Нацпроект инфраструктуры для жизни». Жители выбирают, какие парки, скверы и общественные пространства необходимо преобразить. Голосование охватывает 27 муниципальных образований. Всего на суд жителей вынесено 50 территорий и 8 дизайн-проектов. Каждый житель Брянской области может проголосовать только за один объект в своем населенном пункте. Итоги подведут 12 июня. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. С инициативой приостановления дальнейшего понижения порога годового дохода для плательщиков НДС выступила общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России». Письма с такими предложениями были направлены президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действовавшего порога в 20 миллионов рублей, но в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда НДС возникал 60 миллионов рублей. Отмечается, текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна. На крупный бизнес с учетом вычетов и отраслевых льгот она составляет от 7 до 9%. Такая конструкция несправедливо провоцирует бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить вновь в какие-то серые схемы. На этом фоне налоговая конструкция 2025 года выглядела почти идеально. Дисциплина «Русский язык как государственный» должна в перспективе войти в ядро вузовых программ, считает президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, начинается разработка учебного модуля для учреждения образования высшего звена. Президент поставил задачу более серьезно готовить учителей начальной школы по дисциплинам «Русский язык» и «Литература». Количество часов, которые отводятся на изучение русского языка и литературы, и методик преподавания следует безусловно увеличивать, отметил Владимир Путин, имея в виду обучение учеников младших классов. Российский лидер заявил, эти предметы напрямую влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей и их эстетических представлений. А в конечном счете это сказывается на воспитании и обучении детей, поскольку уровень владения русским языком и грамотная речь во многом обеспечивают высокую успеваемость школьников. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Сейчас в Брянске около 22 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая покоряет зрителей своей красотой и талантом. И актриса Надежда Словецкая. Казалось бы, что главные герои не могли встретиться и уж тем более полюбить друг друга. Он и она – люди из абсолютно разных миров. Она богата, он нет. Но выясняется, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра судьба предоставит им выбор – деньги или любовь. Героям предстоит принять трудное решение. Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой, не оставит никого равнодушным. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

just a bridge. Now let's move forward.

0: реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 20. Пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18.45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: 4 июня в 17.00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3.2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
11: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр.

0: и разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
1: Автомобильные факты.
0: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей с выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»?
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня расскажу о простых правилах супружеского общения. Сообщайте другому человеку, своему супругу или супруге, о своих потребностях. Догадываться о ваших желаниях могла мама, когда вам было 5 лет. А ваш супруг вряд ли может догадаться о том, чего вы хотите. Да, вы с ним долго живете. Да, он знает ваши предпочтения. Но иногда по молчаливому взгляду очень трудно понять, что вы хотите. Новый автомобиль или мороженое. Выражайте свои просьбы прямо. Намеки, полунамеки, что а вот у кого-то вот это есть, а вот те-то поехали в отпуск, а мне бы хотелось вот того, намекая на то, что было бы здорово, если бы супруг больше зарабатывал, или супруга, повторяюсь каждый раз, что это одинаково относится и к мужчинам, и женщинам. Это не работает. Это не всегда понятно. А иногда еще имеет обратный эффект, кстати. Это иногда воспринимается как обесценивание того, что человек уже сделал, или как обвинение. Как будто бы вы его обвиняете в том, что он сделал недостаточно. Очень важный момент. Просите вовремя. Просьба в прошедшем времени – это упрек. Когда вы говорите: «А знаешь, как мне вчера хотелось с тобой кино посмотреть вместе?» Или «Поговорить с тобой вчера?» Время ушло. Выполнить просьбу – это уже невозможно. И, в общем-то, это единственная цель этой фразы – это вызвать чувство вины у другого человека. Причем, если вы думаете, что это чувство вины поможет ему понять ваше желание в следующий раз, не обольщайтесь, не поможет. Он не поймет. Я уже говорил об этом. Говорите прямо о своих желаниях. Задавайте вопросы правильно. Мы часто вместо вопроса утверждаем. То есть мы под видом вопроса прячем утверждение. То есть, скорее всего, мы сегодня уже никуда не пойдем, да? Это утверждение. Как тебе кажется, мы еще можем успеть сегодня куда-то сходить? Вот это вопрос. Слушайте внимательно. Каждый человек нуждается во внимании и хочет быть услышанным. Старайтесь не перебивать другого и действительно услышать. Не послушать, а услышать, что он вам хочет сказать. Уважайте потребности другого человека, его границы, его особенности. Потому что если вы искренне не понимаете, что люди нашли в футболе, это еще не значит, что просмотр матча дома нужно запретить и не давать мужу посмотреть футбол. А если ваша жена не может терпеть чистить рыбу, то не стоит навязывать ей радость от улова именно в такой форме. Просто покажите ей, сколько вы поймали. Или расскажите. Этого будет достаточно, чтобы она разделила с вами вашу радость. Помните про компромисс. Невозможно тесно общаться и тем более жить вместе, и ни разу не наступить друг другу на больную мозоль. Мы эти мозоли узнаем в процессе жизни постепенно. И что самое важное, и это многие забывают, что в процессе жизни появляются новые мозоли. И мы не всегда причина этим мозолям. Это может быть извне, потому что у нас есть родители, у нас есть социум, у нас есть окружение, которое может эту модель создать. Один известный психотерапевт сказал, что семейная жизнь – это очень долгий диалог. И, наверное, самый главный пункт – поймите, что изменения всегда начинаются с вас. Если вы хотите что-то изменить в ваших отношениях, начинайте с себя. И тогда у другого человека будет выбор. Видя ваши изменения, начать меняться вслед за вами, либо заканчивать эти отношения. Но это уже будет его выбор. Вы можете это обсудить и начать меняться вместе. Это идеальный вариант. Но когда один человек хочет меняться, а другой нет, то я, например, в работе с такими парами начинаю работать с одним человеком. С тем, который хочет меняться. Часто приходит второй человек, который, видя изменения, тоже хочет измениться. А иногда меняется об человека, что называется, видя изменения своего супруга, он начинает меняться вслед за ним. Эти, в общем-то, простые и порой очевидные правила помогут вам улучшить вашу семейную жизнь. Помните о них, а самое главное, пользуйтесь ими. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+.
3: 18+. ИП Зданович. Огарнип. 32-13-25-60-00-49-048.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 20. Пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: 4 июня в 17.00. Слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3.2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления на Брянщине было получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках приняли участие порядка 3500 тракторов различных марок, более 1000 плугов и 900 культиваторов, а также 700 сеялок и более 130 посевных комплексов. Обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех агротехнических мероприятий. Отмечается, именно в приграничных регионах области находятся основные производители картофеля, зерна и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие обеспечения мер безопасности во время посева, а также последующих агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». Охрана избирательных участков в период предстоящих выборов в Брянской области будет усилена.

год для отрасли настал новый этап технологического перевооружения для глобальной конкуренции. Отрасль входит в фазу качественных изменений, успех будет определяться не только объемами производства, но и способностью агробизнеса адаптироваться к новой реальности, а также его готовностью проводить модернизацию и инвестировать в цифровизацию. К изменениям российский агропромышленный комплекс подталкивает несколько факторов. Во-первых, это геополитика и санкции, ограничивающие доступ аграриев к импортным ресурсам. Во-вторых, макроэкономическая нестабильность, вынуждающая искать внутренние резервы эффективности. Сельское хозяйство сталкивается также еще и с климатическими вызовами, которые требуют новых агротехнологий и устойчивых сортов. Выявлять незастрахованные по ОСАГО автомобили начнут с 1 октября. Правительство торопит министерство и ведомство к реализации данного механизма. Алгоритм будет многоступенчатым, чтобы снизить вероятность ошибок, а при необходимости проверка сможет идти не только по номеру, но и по другим признакам, включая ВИН. Отдельно важно уточнить, отключение интернета не парализует работу комплексов. Фиксация нарушений правил дорожного движения ведется автономно, а данные передаются неоднократно. Как пояснили в Национальной страховой информационной системе, сервис по выгрузке данных с камер для оформления штрафов для госавтоинспекции был готов еще в конце 2025 года. Теперь необходима готовность со стороны Министерства внутренних дел эти данные забирать. Напомню, в Кодексе об административных правонарушениях были внесены изменения, согласно которым штрафовать за данное правонарушение можно только один раз в сутки. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают дрянские похолодания до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров будут опускаться до плюс 10. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. We'll be right back.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

собаках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором, ведь кроме наших окон

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 20. Пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев, финалисты первенства мира по многоборью, победители международных соревнований в Казахстане, члены сборной России и их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. Asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Памятник Юрию Гагарину был открыт в День космонавтики и в честь 80-летия со дня рождения первого в мире космонавта. По этому случаю в наш город прибыли космонавты Алексей Леонов, Виктор Афанасьев и Сергей Крикалев, а также глава ВВС России Виктор Бондарев, политики, ученые и представители власти. Есть второе название памятника – «Шаг в бессмертие». Это полноростовая фигура Юрия Гагарина в военной шинели с погонами в звании майора. Гагарин предстает идущим по бульвару таким, каким он шел на доклад об успешном завершении полета на встречу к Никите Хрущеву. Есть один удивительный факт. Момент запечатлен настолько достоверно, что на ботинке космонавта даже развязан шнурок. Осмелюсь предположить, что произошло это потому, что он очень торопился. Но Гагарин не остановился и не завязал его, потому что рисковал споткнуться и упасть. Негоже для такого масштабного триумфа.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: 3.2 радио. Это пульс. Страсть. Это рок.
3: Только имя твое.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 20. Пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: 7 июня в 17:00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404. 4-303, код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 16 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске создается музейно-мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв геноцида времен Великой Отечественной войны. Проект без срока давности реализуется в исполнении инициативы президента Владимира Путина. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сегодня важно, чтобы музей показал историческую правду о геноциде брянского населения, особенно когда в соседней стране возрождается фашизм. Добавлю, работниками музеев, архивов, поисковыми отрядами ведется непрерывная ежедневная работа. В том числе благодаря работе с архивами Брянский областной суд признал злодеяния фашистов в период оккупации региона времен Великой Отечественной войны геноцидом. Брянский краеведческий музей получил в свои фонды 18 копий документов, которые подтверждают факты преступлений времен Великой Отечественной войны, а также опросные листы вернувшихся из нацистского плена и акты комиссии по расследованию дел того времени. В правительстве Брянской области прошла рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука с митрополитом Брянским и Севским Александром. Обсуждались вопросы взаимодействия правительств региона и Брянской епархии. Отмечается, под началом его высокопреосвященства в регионе проводится большая работа по восстановлению святыни и строительству храмов. Модернизируется Преображенский собор Спасо-Преображенского женского монастыря в Севске. Завершается строительство Никольского собора в Карачевском Николао-Одринском женском монастыре. Егор Ковальчук выразил особую благодарность Брянской епархии за оказание помощи и духовной поддержки военнослужащим, стоящим на защите государственной границы. Кроме того, большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Егор Ковальчук отметил, сотрудничество правительства региона и Брянской митрополии продолжится по всем направлениям. В Кремле заявили, Киев по-прежнему затягивает процесс урегулирования конфликта и отказывается от мирных переговоров, а также серьезных решений. Москва на этом фоне подчеркивает, задачи специальной военной операции будут достигнуты силовым путем. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам

0: Речь идет о сохранении действовавшего порога в 20 миллионов рублей, но в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда НДС возникал 60 миллионов рублей. Отмечается, текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна. На крупный бизнес с учетом вычетов и отраслевых льгот она составляет от 7 до 9%. Такая конструкция несправедливо провоцирует бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить вновь в какие-то серые схемы. На этом фоне налоговая конструкция 2025 года выглядела почти идеально. Завтра в Брянске синоптики прогнозируют около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Вау! Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолето». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
4: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за «Ту самую». Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем «Ту самую». Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 20. Пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерство внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие, но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно, поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входит, кстати, и

0: фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продаются без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей с выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже 1 000 000 раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня часто можно услышать фразу, даже есть тренинги, целые курсы, онлайн-курсы и так далее, о том, как отстаивать границы. Но если вам говорят, что вам нужно отстаивать свои границы, значит, их уже нарушили, значит, вы устраняете последствия. Значит, если говорить в метафоре, люди перешли Рубикон и перешли красную черту. Хорошо это или нет? Я считаю, что это нехорошо. Говоря другими словами, это плохо, потому что вы уже устраняете последствия. Вы не обозначили четко границы. Либо не дали понять тем людям, которые хотят ее нарушить, что этого делать не стоит. Как же это сделать? Я предложу вам хорошую, как мне кажется, метафору. Она мне очень нравится. Я часто говорю ее клиентам. И метафора звучит так. В мягкости скрыта сила, подобно иголке, спрятанной в вате. Представьте себе пушистый, большой, довольно такой размером с теннисный шарик, может быть. Или, может быть, с большое яблоко, с апельсин. Комочек ваты. Где-то внутри этой ваты есть иголка. Если вы будете сжимать руку постепенно, то в какой-то момент вы почувствуете легкий укол. То есть, и вы поймете, что в этой вате что-то есть. Если вы резко сожмете руку, вы получите травму, вы проколите себе пальцы. Вот так же и с границами. То есть, по сути, когда вы сжимаете вату, это кто-то пытается нарушить ваши границы. Если человек делает это мягко, надо показать ему, что дальше не стоит этого делать. Также мягко прореагировать, что достаточно, мне неприятно. Я не хочу об этом говорить. Вариантов масса, сейчас не буду о них долго распространяться, иначе передача получится на целый день. Выберите тот способ, который для вас комфортен. Если он делает более резкие движения, более резко сжимает эту вату, то ему можно резче ответить. А если он мгновенно сжимает полностью кулак, вы имеете полное право прореагировать так же, как он. Резко, грубо, если хотите, даже жестоко. Вот что такое граница, вот что такое в мягкости скрытой силы, подобной иголке, спрятанной в вате. И тогда, если вы будете так реагировать, вам не придется границы отстаивать, потому что вы каждый раз будете легко обозначать их. Вы будете показывать, где можно, а где нет. Расставлять, если хотите, вот те самые пограничные столбы, которые стоят на физической границе любого государства. И тогда вам будет гораздо проще и со своими границами обходиться, и с чужими. Это был «Метод Карлова». Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: тебя не отдам.
1: Реклама.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огарнип. 32-13-25-60-00-49-048.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони. 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони. 50-50-23.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 20. Пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население. Разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство обсудило порядок выплат жителям, пострадавшим от атак вооруженных сил Украины. В их числе единовременная материальная помощь и финансовая помощь в связи с утратой движимого имущества, единовременное пособие за причиненный вред здоровью, а также в связи с гибелью, который выплачивается в равных долях каждому члену семьи. С момента реализации указанных мер социальной поддержки по настоящее время перечислены денежные средства более чем 4500 граждан. Егор Ковальчук подчеркнул, с целью сокращения периода рассмотрения документов в максимально короткие сроки предстоит реализовать принцип «одного окна». Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления на Брянщине было получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках приняли участие порядка 3500 тракторов различных марок, более 1000 плугов и 900 культиваторов, а также 700 сеялок и более 130 посевных комплексов. Обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех агротехнических мероприятий. Отмечается, именно в приграничных регионах области находятся основные производители картофеля, зерна и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы, расположенные от украинской границы соответственно в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время посева, а также последующих агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». Охрана избирательных участков в период предстоящих выборов в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия будут обеспечивать соответствующие меры контроля общественного порядка и общественной безопасности охраны помещений избирательных комиссий, а также помещений для голосования и мест для хранения избирательных бюллетеней. Кроме того, будут осуществляться меры безопасности в отношении членов региональных избиркомов и членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. Властям Брянского субъекта Федерации рекомендовано совместно с

сказал историческую правду о геноциде брянского населения, особенно когда в соседней стране возрождается фашизм. Добавлю, работниками музеев, архивов, поисковыми отрядами ведется непрерывная ежедневная работа. В том числе благодаря работе с архивами Брянский областной суд признал злодеяния фашистов в период оккупации региона времен Великой Отечественной войны геноцидом. Брянский краеведческий музей получил в свои фонды 18 копий документов, которые подтверждают факты преступлений времен Великой Отечественной войны, а также опросные листы вернувшихся из нацистского плена и акты комиссии по расследованию дел того времени. Завтра в Брянске синоптики прогнозируют около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Памятник Ивану Паристому установлен в честь выдающегося железнодорожника. Находится он на территории одноименного сквера. Иван Леонтьевич являлся почетным гражданином Москвы и Брянска и заслуженным работником транспорта. Памятник представлен бюстом, который был открыт в 2008 году. Статуя выполнена из бронзы и описывает труженика в парадном кителе. Сегодня продолжателем его дела стал его внук, нынешний заместитель начальника Московской железной дороги.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович, ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. Asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за «Ту самую». Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем «Ту самую». Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: 4 июня в 17.00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев, финалисты первенства мира по многоборью, победители международных соревнований в Казахстане, члены сборной России и их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске создается музейно-мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв геноцида времен Великой Отечественной войны. Проект без срока давности реализуется в исполнении инициативы президента Владимира Путина. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сегодня важно, чтобы музей показал историческую правду о геноциде брянского населения, особенно когда в соседней стране возрождается фашизм. Добавлю, работниками музеев, архивов, поисковыми отрядами ведется непрерывная ежедневная работа. В том числе благодаря работе с архивами Брянский областной суд признал злодеяния фашистов в период оккупации региона времен Великой Отечественной войны геноцидом. Брянский краеведческий музей получил в свои фонды 18 копий документов, которые подтверждают факты преступлений времен Великой Отечественной войны, а также опросные листы вернувшихся из нацистского плена и акты комиссии по расследованию дел того времени. В правительстве Брянской области прошла рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука с митрополитом Брянским и Севским Александром. Обсуждались вопросы взаимодействия правительства региона и Брянской епархии. Отмечается, под началом его высокопреосвященства в регионе проводится большая работа по восстановлению святыни и строительству храмов. Модернизируется Преображенский собор Спасо-Преображенского женского монастыря в Севске. Завершается строительство Никольского собора в Караческом Николо-Удринском женском монастыре. Егор Ковальчук выразил особую благодарность Брянской епархии за оказание помощи и духовной поддержки военнослужащим, стоящим на защите государственной границы. Кроме того, большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Егор Ковальчук отметил, сотрудничество правительства региона и Брянской митрополии продолжится по всем направлениям. В Кремле заявили, Киев по-прежнему затягивает процесс урегулирования конфликта и отказывается от мирных переговоров, а также серьезных решений. Москва на этом фоне подчеркивает, задачи специальной военной операции будут достигнуты силовым путем. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории исконно-русских земель. Кроме того, как добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерения вступления в НАТО и проведения демилитаризации и идентификации, помимо этого принятия нейтрального, внеблокового и без ядерного статуса. Владимир Путин выразил убеждение, судя по ситуации в зоне разграничения, конфликт на Украине приближается к своему завершению. Глава государства вновь указал на то, что Россия открыта для контактов и будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. С инициативой о приостановлении дальнейшего понижения порога годового дохода для плательщиков НДС выступила общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России». Письма с такими предложениями были направлены президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действовавшего порога в 20 миллионов рублей, но в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда НДС возникал 60 миллионов рублей. Отмечается, текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна. На крупный бизнес с учетом вычетов и отраслевых льгот она составляет от 7 до 9%. Такая конструкция несправедливо провоцирует бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить вновь в какие-то серые схемы. На этом фоне налоговая конструкция 2025 года выглядела почти идеально. Завтра в Брянске синоптики прогнозируют около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Аэро». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за «Ту самую». Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем «Ту самую». Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие. Но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно, поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей своих выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Путь. Путь. Это страсть. Страсть. Это рок. Три два радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей. Очень часто мои клиенты говорят о своих мужьях, женах, близких людях в такой в разочарованной степени, в разочарованных каких-то фразах, что «я думал он», «я ждала от него», «мне казалось они» и так далее. И когда человек рассказывает, мне кажется, что он говорит вообще о каком-то другом человеке. Потому что сначала есть какая-то история, есть какие-то факты, а потом ожидания от этого человека. И в моем ощущении это два разных человека. Я каждый раз задаю клиентам один и тот же вопрос. Скажите, сколько вот в ваших ожиданиях от этого человека фантазий, а сколько реальности? Они говорят, как это? Как это? Я говорю, ну сколько он в действительности может сделать, исходя из того, что вы мне до этого рассказали, исходя из его опыта? А сколько вы себе нафантазировали просто потому, что мне бы хотелось так? Мне хочется от него это получить. Часто клиенты замолкают, довольно много думают. Кто-то говорит сразу, я не знаю. Я понимаю, что человек не хочет себе в этом признаваться. Кто-то думает, вздыхает, находит в себе силы и называют разные цифры. Иногда это доходит до 70%. Фантазия доходит до 70%. А потом эти же люди говорят, что мы не удовлетворены семейной жизнью. Мы не удовлетворены отношениями. Нам не нравится, что происходит в отношениях. Так, а как вам будет нравиться, если вы нафантазировали того, чего этот человек дать не может? В нем этого нет. А вы ищете в нем что-то, что хотите получить по каким-то своим внутренним причинам. Сейчас не будем туда лезть, потому что их может быть миллион. Но если у вас есть отношения, если они вас не устраивают, подумайте, сколько там фантазий, а сколько реальности. Оцените и признайтесь честно своему партнеру, признайтесь честно себе и подумайте, может ли ваш партнер дать вам это. Просто скажите ему об этом, что я хотел бы от тебя вот это, вот это, вот этого. Мне очень хочется, мне этого не хватает. Если может дать, каким-то образом, здорово. Если нет, подумайте, как вы можете дать себе это сами. Не найти у другого человека, это важно, а дать себе сами. Это не самый простой путь, но самый эффективный. Это был метод Карлова.
0: Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»?
3: 7 июня. Июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович, ОГРНИП 32 13 25 60 00 49 048.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Чак, рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население. Разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство обсудило порядок выплат жителям, пострадавшим от атак вооруженных сил Украины. В их числе единовременная материальная помощь и финансовая помощь в связи с утратой движимого имущества, единовременное пособие за причиненный вред здоровью, а также в связи с гибелью, который выплачивается в равных долях каждому члену семьи. С момента реализации указанных мер социальной поддержки по настоящее время перечислены денежные средства более чем 4500 граждан. Егор Ковальчук подчеркнул, с целью сокращения периода рассмотрения документов в максимально короткие сроки предстоит реализовать принцип «одного окна». Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления на Брянщине было получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках приняли участие порядка 3500 тракторов различных марок, более 1000 плугов и 900 культиваторов, а также 700 сеялок и более 130 посевных комплексов. Обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех агротехнических мероприятий. Отмечается, именно в приграничных регионах области находятся основные производители картофеля, зерна и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время посева, а также последующих агротехнологических мероприятий оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». Охрана избирательных участков в период предстоящих выборов в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия будут обеспечивать соответствующие меры контроля общественного порядка и общественной безопасности охраны помещений избирательных комиссий, а также помещений для голосования и мест для хранения избирательных бюллетеней. Кроме того, будут осуществляться меры безопасности в отношении членов региональных избиркомов и членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. Властям Брянского субъекта Федерации рекомендовано совместно с избирательными комиссиями предусмотреть резервные помещения для них, а также территориальных участковых избирательных комиссий для организации непрерывной работы в период подготовки и проведения плебисцита. Выборы в Государственную Думу, напомню, пройдут 20 сентября. Как отметила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, скорее всего, они будут проходить в течение 3 дней, как и в ходе предыдущих избирательных кампаний. В Брянске создается музейно-мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв геноцида времен Великой Отечественной войны. Проект без срока давности реализуется в исполнении инициативы президента Владимира Путина. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сегодня важно, чтобы музей показал историческую правду о геноциде брянского населения, особенно когда в соседней стране возрождается фашизм. Добавлю, работниками музеев, архивов, поисковыми отрядами ведется непрерывная ежедневная работа. В том числе благодаря работе с архивами Брянский областной суд признал злодеяния фашистов в период оккупации региона времен Великой Отечественной войны геноцидом. Брянский краеведческий музей получил в свои фонды 18 копий документов, которые подтверждают факты преступлений времен Великой Отечественной войны, а также опросные листы вернувшихся из нацистского плена и акты комиссии по расследованию дел того времени. Завтра в Брянске синоптики прогнозируют около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие, но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно, поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобус отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей свои выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: «За баранкой».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульса. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: когда проснулся, а точнее, не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.